0: что-то балуется.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76,
0: самый натуральный засранец.

0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, très gut.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, très gut.
1: Si, pronto.
2: Давай, пожалуйста. Я включаю. Если это, то, что я включаю.